0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация, вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать майские показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятый по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стало стартовало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. Если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12%, только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения – 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес мы в Брюсселе, сполочне Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно: мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предусмотрим о три наименее развитые края: Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях: Прешовском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы: маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной, так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио Словакия International.
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгений Онегин Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. Во многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство». Он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны. Их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно, окна в толстом слое льда сырого, и белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакия. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
4: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнай-Слатинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай-Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал...
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай-Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай-Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
3: Фактом є, що в тому období було заказано про
4: жидовських. В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже, в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Салатнай-Слатинскому повезло. Он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован. Оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
3: Но, určite, он, как уж поведал коллега, и втеди проектовал...
4: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Салатная Слатинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
4: Существует много портретов Артура Салатная Слатинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галерее. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности, портрет президента Масарика. Он жил с Артуром Салатной Слатинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму, и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Салатная Слатинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ареизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Салатнай Слатинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация, вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать майские показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятой по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стало стало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. И если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12% только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес сме в Брюсселе, спорочный Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно – мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предовшедким о три наименее развитые края – Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях – Прешевском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы. Маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной. Так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио Словакия International.
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгения Онегина Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. Во многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны, их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно, окна в толстом слое льда сырого, и белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало, и надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
4: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнай-Слатинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай-Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал...
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай-Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай-Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
3: Фактом є, що в тому období було заказано про
4: жидовських. В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Салатнай-Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
3: Но určitě, он, как уже поведал коллега, и втеди проектовал...
4: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году, так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки, поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели, и повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Салатная Слатинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
4: Существует много портретов Артура Салатная Слатинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галерее. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности, портрет президента Масарика. Он дружил с Артуром Салатная Слатинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму, и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Салатная Слатинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Салатнай Слатинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация, вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать май показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятой по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стал стало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. Если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12% только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес сме в Брюсселе, спочне Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно – мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предусмотрим о три наименее развитые края: Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях: Прешовском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы: маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной, так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио «Словакия Интернешнл».
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгения Онегина Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. В многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны, их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно. Окна в толстом слое льда сырого. И белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакия. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
4: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнай-Слатинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай-Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос. Вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал...
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай-Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай-Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
3: Фактом є, що в тому období було заказано про жидовських.
4: В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Салатнай-Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
3: Но určitě, он, ako už povedal kolega, aj vtedy projektoval...
4: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Солотная с Латинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
4: Существует много портретов Артура Солотная с Латинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галереи. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности портрет президента Масарика. Он дружил с Артуром Солотной с Латинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму, и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Солотная с Латинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
1: Я должен сказать, что выставка очень успешна.
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Солотнай с Латинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация, вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать майские показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятый по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. И если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12% только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес сме в Брюсселе, спочне Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно – мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предовшетким о три наименее развинутые края – Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях – Прешевском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы – маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной. Так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио Словакия International.
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгения Онегина Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. В многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны, их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно. Окна в толстом слое льда сырого. И белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакия. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
4: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнай-Слатинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай-Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос. Вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал...
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай-Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай-Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
3: Фактом є, що в тому обдобі було заказано про
4: жидовських... В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Салатнай-Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
3: Но určite, он, ako už povedal kolega, aj vtedy projektoval...
4: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Солотная с Латинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
4: Существует много портретов Артура Солотная с Латинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галереи. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности портрет президента Масарика. Он дружил с Артуром Солотной с Латинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму, и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Солотная с Латинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
1: Я мусим поведать, что выставка очень успешна.
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Солотной с Латинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21-й пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая Республика является очень важным партнером для Чешской Республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая Республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
0: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей, больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин – почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут – топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хапл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой, и в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
5: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директору которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы. Хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне теж некие...
5: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes черпам с тих.
5: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро владеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследи был конкретный článок до часопису в Болгарску.
5: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего Болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам праваку книжа.
5: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью, любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Вел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Но он походил с того славного великого кобурговского рода.
5: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Зачали болгари говорить о том, что принесу его остатки.
5: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Горегронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее. «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том «Сельское хозяйство», «Приготовление пищи», «Семейные отношения». Это в серии лексико-словообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по брат сестры моего мужа. Или брат сестры моей жены.
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которое из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовало эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этой карте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте, что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка, как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак, имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы, а те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21 пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая Республика является очень важным партнером для Чешской Республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая Республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
0: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей, больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут – топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хаппл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
5: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директором которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы. Хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне тежня.
5: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes черпам с тих.
5: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро овладеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследы был конкретный článок до часопису в Булгарску.
5: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Булгарску 31 роков, найсам прваку книжа.
5: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью. Любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Вел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Ну а он походил с того славного великого кобурговского рода.
5: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Начали болгары говорить о том, что принесу его остатки.
5: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Горегронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее: «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том сельское хозяйство, приготовление пищи, семейные отношения. Это в серии лексикословообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных, грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по «брат сестры моего мужа» или «брат сестры моей жены».
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которое из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовало эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этой карте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте? Что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка, как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак. Имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы, а те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21 пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Иштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая Республика является очень важным партнером для Чешской Республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая Республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
0: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей, больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин – почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут – топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хапл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
5: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директору которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы, хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне теж некие...
5: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes черпам с тих.
5: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро овладеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследи был конкретный článок до часопису в Болгарску.
5: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам прва ко книжа.
5: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью, любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Вел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Но он походил с того славного великого кобурговского рода.
5: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Зачали болгари говорить о том, что принесу его остатки.
5: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Горегронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее. «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том сельское хозяйство, приготовление пищи, семейные отношения. Это в серии лексикословообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по «брат сестры моего мужа» или «брат сестры моей жены».
1: То есть название родственников.
0: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которые из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовало эти названия и не только религиозного характера, а общественного характера, на этой карте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют

0: цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте? Что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
1: Падежное окончание, склонение.
0: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка. Как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак, имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы, а те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
1: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21 пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая Республика является очень важным партнером для Чешской Республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая Республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
0: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей, больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут – топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хаппл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное и окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
5: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директором которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы, хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне тежня.
5: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes черпам с тих.
5: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро владеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследы был конкретный článок до часопису в Болгарску.
5: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам первая книжа.
5: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью. Любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Вел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Но он походил с того славного великого кобурговского рода.
5: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Начали болгары говорить о том, что принесут его остатки.
5: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Горегронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее: «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на Первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том сельское хозяйство, приготовление пищи, семейные отношения. Это в серии лексикословообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по брат сестры моего мужа или брат сестры моей жены.
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которые из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовала эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этой карте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте, что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка, как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак, имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы. А те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.